Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

светилась, как тень, будто закрытая в прошлую дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять.

новая игра. Кто-то другой будет верить тебе, будет твой образ.

Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп!
3: Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
2: А если дорого?
3: Диагностика при ремонте бесплатно.
2: Если невыгодно, честный обмен или скупка.

0: меня он вообще не включается третий день.
1: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
2: Комсомольский, 28.
1: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего. Сообщения противника не поддаются расшифровке». И тогда американские моряки получают секретное задание захватить вражескую субмарину Ю-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить и вернуться обратно. Саундтрек к фильму «Ю-571».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вы.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. Корпорация OpenAI заявила, что справилась с одной из 7 задач тысячелетия – проблемой навес токса. Эти уравнения описывают потоки вязких жидкостей и лежат в основе прогнозирования климата, воздухоплавания и движения воды. Разработанный алгоритм показал, что коллапс решения вполне реален. Сценарий такой. Завихрение начинает сжиматься к центру, его сердцевина деформируется и разгоняется до бесконечности, хотя общая энергия системы сохраняется. На поиски ушло 88 часов, а затраты на вычисления оцениваются в несколько миллионов долларов. Список задач тысячелетия составили в 2000 году, и пока решена только гипотеза Пуанкаре. Если OpenAI права, это станет вторым решением и, возможно, самым дорогим в истории математики. Китайская компания XPeng запустила производственную линию для человекоподобных роботов Iron. Первый собранный робот самостоятельно прошел по цеху и сошел с конвейера. Массовый выпуск планируют начать до конца 2026 года. Еще год назад Iron был скорее эффектной демонстрацией технологий. Он двигался настолько похоже на человека, что после показа в ноябре 2025 года в интернете всерьез предположили, будто внутри спрятан живой оператор. XPeng ответила необычно. Основатель компании показал внутреннее устройство робота, а затем оболочку одной ноги разрезали прямо на сцене, обнажив металл и провода. После этого Iron снова прошелся перед зрителями. Теперь компании предстоит доказать уже не то, что робот настоящий, а то, что его можно выпускать серийно. Австралийский школьник Юджин Хогвуф придумал необычный способ сжатия фотографий. Он сокращает снимок с 20 мегабайт до 600 байт. Правда, исходник теряется навсегда. Схема простая. Нейросеть описывает фото текстом, а сам файл стирается. Чтобы вернуть картинку, система генерирует ее заново по этому описанию. Нюанс в том, что версия искусственного интеллекта всегда хоть немного отличается от оригинала. Юджин на этом не остановился. Он удалил все цифровые снимки и порвал бумажные. На вопрос о несовпадении ответил философски. Воспоминания все равно не точны. Справедливый обмен. Теперь он взялся за видео, а родители, по его словам, плачут от восторга. Правда, глаза у них мокрые, скорее всего, по другой причине. Ведь все общие фото и видео остались в прошлом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Когда-то на Землю упала звезда. Тогда и появился на нашей планете звездный мальчик. Ловкий и умный, он был жестоким и холодным. Свою мать, которая долгие годы искала его, он оттолкнул и обидел. Но сказка есть сказка, и судьба даст ему шанс исправить ошибки. Саундтрек к фильму «Сказка о звездном мальчике».

0: В эфире Валда ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномаркой Mitsubishi отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Меры пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кюветы. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания. Она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем приветики, всем доброе утро. Вот это да, казалось бы, только вчера началась рабочая неделя, а уже ее продолжение. Вторник, 13 октября на календаре. Мы не боимся числа 13. Нет. Нам нравится 13, а если очень перевернуть нравится. 13, то получится 31.
4: А это наше число.
3: Это наше с Машей число, тем более, что у Маши уже скоро день рождения. Буквально.
4: Вообще-то, да. На днях.
3: Да, две недели и раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть дней остается.
4: Ага.
3: Что? Ага, Маша. Давай, виш-лист есть уже какой-то?
4: Да.
3: Я а уже хочешь себе что-то?
4: Да, я в этом году хочу, чтобы мне кто-нибудь подарил набор акриловых фломастеров.
3: Ну вот, картину маркеров. По номерам. А вот здесь мольберт для картины по номерам.
4: Есть, но я не пользуюсь.
3: Ну вот, я однажды тоже, у меня девушка была, как-то я ей подарил на день рождения мольберт и картину по номерам. В общем, мольберт не знаю где, картина по номерам. А, мольберт как вешалка стал использоваться, а картина так и не дорисована.
4: Не, у меня очень
3: была
4: крутой складной мольберт, который можно брать с собой на пленэр.
3: Значит, и фломастеры нужны.
4: Ну, акриловые маркеры это называется, где много-много цветов.
3: И что ты будешь рисовать?
4: Картину по номерам.
3: Так там же краска в комплекте идет.
4: Ну, а маркерами прикольней.
3: Ой, ладно, ну все понятно. В принципе, бюджетный подарок, Маша, бюджетный, нормально.
4: Да, это вообще недорого.
3: Подойдет. Сейчас еще акции, скидки посмотрим на маркетплейсах, как вообще за 3 копейки возьмем. Вот такое желание у Маши. Если у вас день рождения тоже 31 октября, давайте нам как-то передавайте, что хотите. Сделаем такой виш-лист для тех, кто родился в Хэллоуин. Ну, а мы начинаем сегодняшний вторник. Всех Грешков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация». Много впереди интересного, так что не убегайте, а лучше вместе с нами просыпайтесь.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. А в этот день события, ставшие историей.
2: 13 октября 1827 года основана гидрографическая служба Российского военного флота. В царствование императора Петра I, основателя российского флота, пришло осознание государственной значимости исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века начались систематические гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях. Стали издаваться морские карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно решать свои задачи. 13 октября 1827 года начало работу незадолго созданное до этого управление генерал-гидрографа, положившее начало гидрографической службе Российского военного флота. В настоящее время ответственность за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания возложена на Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации. В оборонной области оно следит за поддержанием на должном уровне систем навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и топогеодезического обеспечения сил ВМФ и других видов вооруженных сил Российской Федерации в океанских стратегических районах и морских зонах.
3: 13 октября 1884 года утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу. До принятия международного соглашения об установлении Гринвичского меридиана в качестве нулевого долгое время на картах разных стран можно было встретить нулевые меридианы, проходящие в совершенно разных местах. Такими местами был остров Родос в трудах Гепарха, остров Фуэрте-Вентура на Канарах, остров Кадис, Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген и другие. Что касается Гринвичского меридиана, то впервые в качестве нулевого он был установлен в 1851 году. Через 20 лет в Антверпене состоялся Международный географический конгресс, предложивший использовать Гринвичский меридиан в качестве нулевого на всех морских картах. В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием «Меридианной», было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать следовать этому всем государствам. Кроме того, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени.
0: А в этот день события, ставшие историей.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Покурьезить пришла пора в утреннем шоу «Активация». Наша рубрика «Зацепила» расскажет вам, поделиться с вами странными, необычными новостями, которые можно кому-нибудь потом и пересказать, кстати.
2: Да, поговорим о еде, а вернее, о напитках. Тут, значит, газировка появилась под названием KD Solis Cream Soda. Что же это означает? Да, компания Kraft Heinz выпустила газированный напиток со вкусом макарон с сыром. Мы знаем, да, что, допустим, в Канаде, в Америке, в Северной обожают вот эти вот готовые завтраки, это макароны с сыром. То есть, ты, даже не завтраки, а просто готовая еда, то есть, ее готовят, замораживают, такой универсальный гарнир, макароны с сыром. И тут придумали газировку, что, собственно, это кремовый напиток с ноткой сырного вкуса. Между прочим, является низкокалорийным, содержит клетчатку. И вот такая вот баночка, 355 миллилитров, ну, в Канаде только продается ограниченно. Но в любом случае, как говорят, как те, кто попробовал, сначала, конечно же, отвергают.
1: А потом привыкают.
2: На моменте открытия банки вообще не хотят открывать. Запах тоже не нравится. Но потом, когда...
1: Что-то происходит.
2: Да, что-то происходит, магия происходит, и все получается. Да, вот такой напиток. Тут же еще была новость, что, по-моему, KFC выпустили сухие завтраки. Полезные сухие завтраки со вкусом курочки. Они как бы внешне как шоколадные хлопья, но со вкусом курочки.
1: Ничего себе, а уже можно купить?
2: Ну да, опять же, знаешь, есть тоже в Японии кока-кола прозрачная, без красителя. Просто прозрачная водичка. Ты пьешь, это реально кока-кола, но
1: прозрачная. Внешне.
2: Прозрачная, да. То есть так легко обмануть вообще человека. То есть у меня
1: человеческий мозг.
2: Да, у меня, допустим, когда дочь вот не хочет пить какой-нибудь, витаминки какие-нибудь, она мед терпеть не может, хотя мы такой вкусный мед тут недавно купили. Я говорю, закрой глаза и не смотри, и все сразу съедает.
1: И все сразу вкусно.
2: Чисто визуально, мне кажется. Ты бы выпила газировку со вкусом сыра и макарон?
1: Ну, почему бы нет? Наверное, можно было бы глоточек сделать. Ну, если что, выплюнула бы.
2: Ну, ладно, договорились. В общем, такая вкусная, а может быть и невкусная газировка.
1: Со вкусом яиц.
2: Ну, мне кажется, есть такая, это всякие вот эти, это Гарри Поттерские приколы, все вот эти вот конфетки там, которые пахнут чем-то невкусным. Короче говоря, друзья, вот такой напиток имеется, если попробуйте, потом интересно будет.
1: Терпните, напишите,
2: терпните, как это было, а мы продолжаем просыпаться вместе с утренним шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классного вторника. Сегодня 13 октября. Только видишь, классно, да? Окей, типа,
1: октябрь.
0: 13 ок. Кто родился 13 октября, кто не побоялся родиться 13 октября, мы вам завидуем, конечно. У вас день рождения в пятницу будет, но даже не в этом году, а года через 4, наверное. Так что пока бояться ничего не надо. Пока давайте будем, что делать, поздравляться. Кто родился 13 октября из известнейших людей, мы сейчас узнаем все вместе. Маша, с твоих старичков начнем.
2: Начнем со старичка по имени Саша Черный. Он родился в 1880 году. Обожаю его детские стихи. Это русский поэт, прозаик. Эмигрировал в какой-то момент и писал солдатские сказки, разные мотивы. Всякие такие, ну, и вот детские стихи, это, конечно, вообще отдельная любовь.
0: Хорошо, почитаем обязательно. Так, а вы сегодня можно поздравить с днем рождения, кому можно позвонить, написать, сказать: «Эй, привет, поздравляем тебя с днем рождения». Так, Саша Барон Коэн сегодня родился, британский комедийный актер, обладатель премии «Золотой глобус», тот самый Борат. Тот самый Али Джи, у него очень много субличностей, поздравляем с днем рождения.
2: Еще в этот день, в 1925 году, родилась «Железная леди» Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании. Она, кстати, баронесса, еще была баронесса Тэтчер.
0: Вау!
2: Вот.
0: Поздравляем с днем рождения американскую певицу, актрису по имени Ашанти. Это такой R&B.
2: Эпоха
0: MTV. Ашанти, правда, классная, поздравляем.
2: Так, хорошо, сейчас найду, кого мы еще будем поздравлять. В 1962 году в этот день родилась Келли Престон, актриса американской кино и телевидения, также фотомодель. Она снялась в 60 фильмах, среди которых «Близнецы», «Шалопай», «Ради любви к игре», «Чего там, чего хочет женщина», кажется, и «Джерри Магуайр». Вот.
0: Да, хороший фильм. А и поздравляем твоего бывшего.
2: «Чего хочет девушка». Да. Вот.
0: Твоего бывшего поздравляем. Пак Чи Мина. Южнокорейский певец, танцор, автор песен, вокалист BTS. Это который просто Чи Мин? Или он все-таки Пак Чи Мин? Там же Чи Мин просто...
2: Нет, Чи Мин, просто их не называют Пак Чи Мин, это все называют.
0: А, Чи Мин, ну все, да, поздравляем, поздравляем. Между прочим, он является автором 21 композиции группы BTS.
2: Не какой-то там, типа,
0: не просто там, он, у него голос контратенор, альт-R&B и кей-поп. Вот, собственно, ну что можно сказать? Ну все, поздравляем.
2: Молодец.
0: Поздравляем всех, всех поздравляем фанатов кей-поп группы BTS. С днем рождения, Пак Чи Мина или просто Чи Мина. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять важные решения, которые накопились. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, дела будут объединены финансовым вопросом, появятся перспективы. Львы, день будет очень хорошим, на вас будет оказано положительное влияние. Девы, у вас этот день будет очень разнообразным, определяющим станет внутренний настрой. Весы, какая-то мелочь способна все испортить, сделайте так, чтобы спасти ситуацию. Скорпионы, самые прочные связи могут порваться в любой момент, просто осознайте это. Стрельцы, вскоре появится намерение строить жизнь по-другому, источник силы будет рядом. Козероги, сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи, вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкого дня.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: И, как всегда, по вторникам встречается рубрику «О языке». Мы в этой рубрике узнаем разные необычные новые словечки, пытаемся вспомнить, что они обозначают, ну, или хотя бы догадаться примерно. Ух. Хотя бы.
2: Да, все, у меня новые словечки, угу. Новые словечки, молодежный сленг. У Маши дома живут два молодых человека, которые, в принципе, наверное...
1: Молодежь.
2: Да, как-то тебе об этом рассказывают. А у них, кстати, одна комната на двоих, да?
1: Нет.
2: Нет, у них разные комнаты.
1: Конечно.
2: А у тебя своя комната?
1: Ну, допустим.
2: Так. Допустим, да. Я кухню называю своей комнатой.
1: У меня кухня-гостиная. Да.
2: Все понятно. Так вот, значит, поехали. Слова, которые ты-то знаешь по-любому, но
1: надеюсь,
2: кто-то из них знает. Это из свеженьких, кстати, новых, угу, новомодных словечек. Итак, бести или бести? Кто это?
1: Это лучшая подружка.
2: Все правильно. Best friend, бести, лучший друг, лучшая подруга. Слово употребляется по отношению к другим близким или просто приятным людям.
1: Угу.
2: Следующее снова слово «днокл».
1: О, нет, такое
2: «днокл».
1: Нет.
2: Ты не знаешь? Это «одноклассник». Слово «одноклассник», типа «днокл», часто употребляется с оттенком иронии. Типа,
1: прикольно.
2: Ой, ты «дноклы» за мной опять увязались. Давай поехали дальше. Следующее слово «томбой». «Томбой».
1: Ну, это... Что, это мальчик, который выглядит нарядно слишком?
2: Нет.
1: Это девочка, которая
2: это пацанка. В переводе с английского «томбой» – это пацанка,
1: ага.
2: Девушка, которая следует традиционной мужской модели поведения. Стиль в одежде, интересы, носит короткую стрижку.
1: Понятно.
2: Да, значит, спортивную закрытую одежду, да. Следующее слово «рарный». Рарный.
1: Смешной.
2: Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Рарный. Это от английского слова rare, редкий.
1: А.
2: Рары.
1: Типа
2: редкий, уникальный, раритетный, да. Например, там вот есть такое выражение rarный item.
1: Боже.
2: Это редкий элемент, редкий артефакт в видеоигре, например, или просто интересная вещь, удачная находка. То есть, допустим, заходишь в какой-нибудь секонд-хенд и такая кричишь:
1: вау, вот какой... это рарная штука. Как...
2: Рарный блейзер. Все такие: вау, ничего себе.
1: Как у Людмилы Прокофьевны.
2: Да, именно. И последнее выражение «пов».
1: Пов?
2: Пов. P-O-V. Пов.
1: Типа предыстория?
2: No.
1: Предлагаемые обстоятельства.
2: No.
1: Не знаю.
2: Короче говоря, в переводе с английского point of view. Точка зрения.
1: Ага.
2: От первого лица изначально использовалась как подпись в мемах или видео, где человеку предлагалось ощутить себя в той или иной ситуации, и это постепенно вошло в устную речь. То есть, типа, пофт от меня это.
1: Угу.
2: То есть, я это видел, я это знаю, я об этом могу говорить. Ну все, Маш, ну ты-то сдала зачет по новым словам. Да,
1: одно слово я ответила тебе.
2: Ну, бести.
1: Проходишь следующий тур.
2: Проходит следующий тур, да. Пойдем искать что-нибудь рарное в нашем эфире. И продолжаем утреннее шоу «Активация».
1: В холодильнике пойдем найдем что-нибудь рарное.
2: Главное не отравиться.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация».
4: Верю, не верю. Верю, не верю, не верю.
2: Я тебе, конечно,
4: не
2: верю.
4: Знаю. Да.
2: Разную песню вспомнил.
4: Итак, наша игра «Верю, не верю» называется она. Вчера я выиграла с блеском просто. Сегодня узнаем, кто победит.
2: Ну, не с блеском. Что ты с блеском-то? 2-1 это не с блеском. Вот 2-0 это с блеском, а 2-1 это не с блеском. Это,
4: да?
2: Да. Тяжело, но можно. Чего ты сразу начала-то?
4: В общем, сегодня продолжим. Суть в следующем. Рассказываем друг другу разные факты. Они могут быть правдивы, а могут быть и нет. Важно догадаться, правда или ложь.
2: Давай
4: начинаю. И сегодня поговорим об искусстве, о картинах. Вспомним картину Саврасова «Грачи прилетели».
2: Сколько там грачей? Давай вспоминаем. Что, реально?
4: Да.
2: Да откуда я знаю?
4: Я же тебе скажу, а ты скажешь, верю, нет. Я же не говорю тебе из головы сделать. Веришь ли ты, что там 4 грача на этой картине?
2: Ой, а картина перед тобой, перед носом у тебя?
4: Нет.
2: Нет? Слушай, там же какая-то церковь еще, да? То есть дерево, и они такие прилетели.
4: Ну, я помню примерно, эти, знаешь, вот... как.
2: Что-то мало 4, мне кажется. Ну, я не верю. Мне кажется, либо больше, либо там один грач сидит. Ну, надо же смотреть.
4: Там реально один.
2: Один, да? Угу. О, ну я, значит, выиграл, получается. Я сказал, что я не верю, что 4.
4: Да, ты не веришь, что 4, молодец.
2: Хорошо. А вот веришь ли ты мне? Такой факт, что певца Витаса, ну знаешь, да, Витаса, его зовут по паспорту Виктор Грачев.
4: Нет, его Виталик зовут.
2: Ну так, Виктор Грачев.
4: Нет, нет.
2: Не веришь абсолютно верно, потому что он Виталий Грачев.
4: Угу.
2: 1-1 получается. Ну, давайте. Ле финаль, как говорят французы, финальный факт.
4: Так.
2: Грачи, давай. Сколько там деревьев? На картине грачи прилетели. Или там...
4: Нет, подожди.
2: Каким глазом косится на тебя грачи? На картине грачи прилетели.
4: Он... Итак, веришь ли ты, что самое первое вручение премии «Оскар» состоялось в 1929 году?
2: В 1929 году мне казалось, что недавно или совсем скоро будет отмечаться какой-то мега-юбилей премии «Оскар».
4: Может, 100 лет?
2: Может быть, 100 лет. Но 29-й год. Я думаю, что нет, в 28-м это было. Или 27?
4: Нет, 29.
2: Вот это да, ничего себе. А мне казалось, что вот-вот уже будем 100-й Оскар-то отмечать. Ну, ладно.
4: Да, вот-вот уже 3 года осталось.
2: Ничего себе, даже 2 уже
4: практически на пару.
2: Ладно, молодец, я тебя поздравляю. Опять со скрипом, но твоя команда снова побеждает. Ладно, завтра приготовлю тебе такие факты, от которых ты совсем...
4: Давай, мои любимые, что было раньше, или кто выше, или кто ниже.
2: Ну да.
4: Кто толще.
2: Да, абсолютно верно. Такие факты и будут, Маша. Готовьтесь, а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Наши звездные новости про любимых актеров, певцов, спортсменов, просто классных ребят.
2: Ну вот спортсмены, да, сегодня поговорим про Евгения Плющенко, про Гном Гномыча. Все мы знаем, что Гном Гномыч, ну уже, он уже взрослый молодой человек. Вот, собственно, Александр, он теперь выступает за Азербайджан. Было выступление, он там занял не самое первое, но не самое последнее место. Но новость-то какая, оказывается, перед тем, как полететь туда, Евгений Плющенко, фигурист, он был в Турции, в Анкаре, и его укусила оса. Казалось бы, обычный обед, его кусает оса в ногу, и он говорит, возможно, несколько раз, но он боли-то особо не чувствует, потому что, как пишет сам Евгений Плющенко, у него было уже 18 операций, то есть, в принципе, у человека, знаешь, уже нет чувства боли, там, кто-то кусает, грызет ногу, неважно, мне не больно, у меня было 18 операций, сказал Плющенко, но нога у него опухла, стала как у слона, говорит, в общем, дали эти капельницы, положили его в больницу там на некоторое короткое время, ну и, собственно, сказал, что, ребята, будьте максимально аккуратны, смотрите по сторонам, потому что ешьте меньше сладкого, чтобы осы не летели и не кусали вас. Представляешь, вот что может случиться, казалось бы, просто вот.
1: Ты знаешь, у моего дедушки была пасека. Пасека, и очень много ульев. Меня за всю жизнь ни разу не кусала пчела, ни разу. А мою сестру пчел кусали вот с регулярностью раз в неделю. То у нее это карамелька за щекой, там вот в щеку ее укусили, когда она на день рождения собиралась, то она наступит на пчелу, то еще что-то. Вот почему-то некоторым везет.
2: Ну, меня кусало, меня самый больной укус у меня был, я еще когда был маленький, еще даже не думал, что буду работать на радио, но я уже ходил с открытым ртом, что-то говорил, разговаривал. Однажды меня оса укусила в язык, причем я просто шел, болтал, она залетела мне в рот, я попытался ее выплюнуть. Я ее выплюнул, но все-таки она успела меня ужалить.
1: Язык?
2: Да, прямо в язык, у меня язык опух.
1: Это же очень опасно.
2: Ну,
1: можно
2: тогда
1: же задохнуться.
2: Не, ну, мы же были маленькие дети, я воды попил, в итоге я потом гулял полдня с друзьями во дворе, ну, а к вечеру все отпустило. Но это все равно было не очень приятно. Поэтому, дорогие друзья, да, берегите себя, смотрите по сторонам. Если вы едете в такое место, где могут быть пчелы, осы и так далее, ну, как-то обезопасьте свои голые участки тела, чтобы вас никто не укусил. Вот такие новости. Сегодня прекрасное утро. Давайте его таким и продолжим. Утреннее шоу «Активация» было. Здесь Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Зеленский не заслужил передышки на поле боя, заявил глава МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Аражи. Он ответил на вопрос, достигнуто ли энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о котором рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. По словам Лаврова, деланное изумление Зеленского по поводу заявления президента Трампа, оно отражает только одно, что ему очень хочется использовать любые слова и инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. «Я не думаю, что передышку он заслужил», — отметил Лавров. По его словам, Зеленский говорит о готовности провести выборы, если ему дадут 2 месяца собраться с силами. Но за это время Европа накачает ВСУ новыми вооружениями для продолжения боевых действий. Комментируя заявление Трампа об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что стороны продолжают контакты. Правительство страны в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в Почте России, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и цифровому развитию и искусственному интеллекту. По словам министра, в дальнейшем также планируются такие финансовые целевые вливания для стабилизации ситуации в компании. Поэтому на Почте ситуация выравнивается с точки зрения доходов. Мы с оптимизмом смотрим на 27-й год, сказал Шадаев и также уточнил, что отдельно на модернизацию почтовых отделений связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 миллиардов рублей в год. Шадаев также отметил такую позитивную тенденцию. Несколько регионов уже выделяют значимое софинансирование на развитие почты. Россия и Китай путем развития российского трансарктического транспортного коридора и китайской инициативы морского шелкового пути способны изменить мировую геоэкономическую карту и сделать глобальную морскую торговлю более защищенной от внешних рисков. Об этом накануне заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в ходе встречи с главой МИДа Китая Ван И в китайской столице. Особое значение видим в совместном развитии стратегических логистических инициатив. Китай уже более 10 лет реализует концепцию морского шелкового пути. Россия же, опираясь на накопленный ею огромный опыт полярного судоходства и эксплуатации Северного морского пути, запустила проект трансарктического транспортного коридора, сказал в частности Патрушев. По его словам, развивая эти инициативы, страны способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделав морскую торговлю более дешевой, более доступной и защищенной от любых рисков, в том числе военной эскалации, пиратства и санкций. Бобовые, рыбу, птицу, овощи и фрукты, а также другие источники белка необходимо добавлять в повседневный рацион осенью, советует врач Любовь Дроздова. По ее словам, взрослым необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Можно также использовать замороженные продукты без добавленного сахара и избытка соли. Осенью удобно составлять меню из привычных продуктов – капусты, моркови, тыквы, яблок, дополняя его замороженными ягодами и овощами. Полезно заранее продумывать несколько вариантов завтрака, обеда и ужина, добавлять овощной гарнир к основному приему пищи, предусматривать фрукты для перекуса, сказала также врач. Курс доллара на сегодня 83,92. Курс евро 94 рубля 4 копейки.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: улиц в эфире.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: нравится.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались не пристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
4: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
3: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. Корпорация OpenAI заявила, что справилась с одной из 7 задач тысячелетия – проблемой на въезд токса. Эти уравнения описывают потоки вязких жидкостей и лежат в основе прогнозирования климата, воздухоплавания и движения воды. Разработанный алгоритм показал, что коллапс решения вполне реален. Сценарий такой. Завихрение начинает сжиматься к центру, его сердцевина деформируется и разгоняется до бесконечности, хотя общая энергия системы сохраняется. На поиски ушло 88 часов, а затраты на вычисления оцениваются в несколько миллионов долларов. Список задач тысячелетия составили в 2000 году, и пока решена только гипотеза Пуанкаре. Если OpenAI права, это станет вторым решением и, возможно, самым дорогим в истории математики. Китайская компания XPeng запустила производственную линию для человекоподобных роботов Iron. Первый собранный робот самостоятельно прошел по цеху и сошел с конвейера. Массовый выпуск планируют начать до конца 2026 года. Еще год назад Iron был скорее эффектной демонстрацией технологий. Он двигался настолько похоже на человека, что после показа в ноябре 2025 года в интернете всерьез предположили, будто внутри спрятан живой оператор. XPeng ответила необычно. Основатель компании показал внутреннее устройство робота, а затем оболочку одной ноги разрезали прямо на сцене, обнажив металл и провода. После этого Iron снова прошелся перед зрителями. Теперь компании предстоит доказать уже не то, что робот настоящий, а то, что его можно выпускать серийно. Австралийский школьник Юджин Хоквуф придумал необычный способ сжатия фотографий. Он сокращает снимок с 20 мегабайт до 600 байт. Правда, исходник теряется навсегда. Схема простая. Нейросеть описывает фото текстом, а сам файл стирается. Чтобы вернуть картинку, система генерирует ее заново по этому описанию. Нюанс в том, что версия искусственного интеллекта всегда хоть немного отличается от оригинала. Юджин на этом не остановился. Он удалил все цифровые снимки и порвал бумажные. На вопрос о несовпадении ответил философски. Воспоминания все равно не точны. Справедливый обмен. Теперь он взялся за видео, а родители, по его словам, плачут от восторга. Правда, глаза у них мокрые, скорее всего, по другой причине. Ведь все общие фото и видео остались в прошлом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В общежитии ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой верного ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. Сваха по призванию. Она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных женихах со своей стороны. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются, но постепенно он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину. Саундтрек к фильму «Одиноким предоставляется общежитие».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномаркой Mitsubishi отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на 1.5 года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Меры пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кюветы. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания, она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Ты на волне первой местной радио.

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

Актер Грегор Лекон получает приглашение сняться в кино в роли киллера. Он ошибается дверью и попадает к мафии, которая дает ему задание убрать бандита по кличке Кит и снабжает его зонтиком с отравленной иглой. Грегор приступает к работе, не подозревая, что впутался в криминал. Тем временем настоящий убийца идет по его следу. Саундтрек к фильму «Укол зонтиком».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не будет покупаться на очередные обещания киевского режима. Москва подчеркивает, все позиции по этому вопросу были четко обозначены президентом Владимиром Путиным. Российская Федерация продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными. Кремль указывает, Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, а не просто перемирия, готова предпринимать для этого все необходимые усилия. Напомню, ранее Владимир Путин заверил, все предложения по достижению мира остаются на столе. Но, по словам главы государства, России необходимо оценить, какие из них отвечают ее интересам. Такая формулировка означает, Москва не закрывает дипломатическое направление, однако не готова принимать условия, которые считают для себя невыгодными. Киев должен осознать бесперспективность провокации с целью улучшить свои позиции. Российский ответ окажется более чувствительным. Проект федерального бюджета России на ближайшие 3 года, внесенный в Государственную Думу, сочетает в себе жесткую макроэкономическую дисциплину и масштабные инвестиции в человеческий капитал. В обсуждении параметров бюджетной трехлетки участвуют представители законодательных собраний 80 регионов, и это не случайность. Как отметил президент России Владимир Путин, на открытии осенней сессии Госдумы бюджетная обеспеченность и развитие территории являются зоной прямой ответственности и правительства, и парламентариев. Депутатам предстоит найти ответы на вопросы, которые сегодня волнуют субъекты федерации, готовящиеся верстать свои собственные бюджеты. Главным локомотивом в будущем году останется потребительский спрос, подкрепленный ростом реальных доходов и снижением нормы сбережений. А вот в 2028 году эстафету подхватят инвестиции, которые ускорятся от 2,5 до 3%. Более 100 тысяч многодетных семей подали заявление о получении 450 тысяч на погашение ипотеки в нынешнем году. Выплаты могут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок были рождены или усыновлены в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030. Выплату можно направить на погашение существующего долга. Если он менее 450 тысяч, то сумма пойдет на погашение процентов. Ежемесячный охват единым пособием составляет около 9 миллионов детей или 113 тысяч беременных женщин. Материнский капитал с 2007 года, напомню, получили уже более 15 миллионов российских семей. С 1 октября в России также работают новые правила выдачи семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависит от количества детей и региона проживания семьи. В российских вузах за год сократили почти 97 тысяч платных мест по 40 специальностям. Для каждого вуза с учетом специфики региона установлен допустимый предел платного набора. При этом инженерно-технические направления практически не затронули, а изменения по естественно-научным специальностям были минимальны. В Миноборнауке подчеркнули, резкие изменения в системе высшего образования нежелательны, поскольку финансово-экономические модели университетов во многом зависят именно от платного приема по непрофильным направлениям. Тем не менее, министерство продолжит регулирование и направило соответствующие сигналы частным отраслевым учебным заведениям. Напомню, с нынешнего года на новую систему высшего образования перешли 17 учебных заведений высшего звена. Сокращен список специальностей, на которые можно взять льготный образовательный кредит под 3%. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 4 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: на Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Волны настроения и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномарка «Митсубиши» отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Мерой пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кюветы. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания, она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
5: Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас. 8 900 249 75 33.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай-ФМ. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Каждый стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфорд мечтала сняться в известном телешоу. Ее сын Гарольд с другом Тайроном сказочно разбогатеть. Подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине. Но на их пути были безвозможные препятствия. Все они выбирают неочевидные пути достижения своих целей. И мечты по-прежнему остаются недостижимыми. А жизни героев рушатся безвозвратно. Саундтрек к фильму «Реквием по мечте».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили 604 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Школа, два частных дома и один автомобиль получили повреждения в результате атаки дронов в Масальском округе Калужской области. В Невинномысске на Ставрополе зафиксировали повреждения от упавших обломков БПЛА. Тем временем наши войска поразили в Киеве цех предприятия Pulp Mill Print, в котором производились ракеты и беспилотники большой дальности, сообщили у Минобороны. А в Бугурском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного и двойного назначения, шедший в порт Николаев. И также поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке. Склад беспилотников в Мешково-Погорелове Николаевской области. Нанесен удар по локомотивному депо «Дарница» в Киеве, где ремонтируют составы, используемые для перевозок военных грузов противника. Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах. Это заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, главе киевского режима следует встретиться с президентом России. Трамп также добавил, что видит у Москвы большую заинтересованность в разрешении конфликта, чем у ее противника. Повторю, Трамп заявил о необходимости прямой встречи Путина и Зеленского, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту. Россия была и остается открытой для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, это заявил замглавы МИДа России Михаил Галузин в интервью «Известиям». Более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 зафиксировано в России по итогам прошедших 7 дней, что значительно ниже показателя предыдущей недели, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих сейчас в стране вирусов преобладают риновирусы, вызывающие насморк, парагрипп, при котором воспаляются слизистые оболочки верхних дыхательных путей с характерным поражением гортани и трахеи, а также вирусы гриппа. Встречается свиной грипп, а также грипп Б и С. В Роспотребнадзоре призвали соблюдать профилактические меры, следует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Сезон гриппа и ОРВИ продлится в России до марта или апреля. Такое мнение выразила врач-инфекционист Елена Малинникова. Мошенники в рамках новой схемы представляются сотрудниками жилинспекции и сообщают о якобы выявленных нарушениях в квартире или доме. Под предлогом необходимости проверить информацию они пытаются получить код авторизации или персональные данные. Человеку сообщают о возможном нарушении, штрафе или необходимости срочно что-то подтвердить, тем самым создавая давление. В такой ситуации легко забыть о базовых правилах цифровой безопасности и выполнить требования собеседника автоматически. Код из СМС нельзя сообщать никому, кто звонит вам первым, независимо от того, кем он представляется. То же самое касается паролей, данных документов и другой чувствительной информации. Нужно самостоятельно проверять информацию через официальные каналы организации, если звонок действительно связан с вопросом по жилью. Курс доллара на сегодня 83.92. Курс евро 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. Истории про добрых людей нашего края. Слушайте на Новгородской волне.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычная закуска – снеки из рисовой бумаги, которые внешне напоминают учебники и школьные тетради. Новинка особенно полюбилась детям и подросткам. Испытывая стресс от домашних заданий, они теперь могут буквально съесть домашку. Школьники рассказывают, что это стало забавным способом выпустить пар. Однако у тренда появились и критики. Они не спорят с психологической пользой идеи, но задаются вопросом о безопасности. Действительно ли все материалы, из которых сделаны такие учебники, предназначены для еды? Дети, впрочем, о тонкостях не задумываются и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Главное, чтобы после такого перекуса не пришлось делать домашку заново. Уже по-настоящему. В китайских интернет-магазинах набирают популярность товары, которые вряд ли кто-то назовет красивыми. Молодые китайцы все чаще выбирают сувениры, игрушки и другие вещи, которые выглядят странно, нелепо и нарочито уродливо. Четкого определения уродства нет, это просто предметы, которые визуально выделяются среди привычных. Покупатели объясняют свой выбор просто. Привлекательность кажется им слишком привычной и почти безликой. А вот то, что вызывает эмоции, хотя бы смех, ценится гораздо выше. Поэтому странные вещицы быстро становятся хитами и разлетаются с полок. Похоже, производителям стоит задуматься. Возможно, будущее не за красивыми товарами, а за не пойми чем. Главное, чтобы это не пойми что все-таки выполняло свою функцию, а не просто пугало покупателей. В Сан-Франциско прошло необычное мероприятие под названием «Гортанный крик в сторону моря». Организатор Даниэль Иган предложила людям выпустить накопившийся стресс, просто крикнув в сторону Тихого океана. На призыв откликнулись больше 100 человек. Сначала участники размялись, чтобы подготовить голос. Затем прошел конкурс на лучший крик. Кульминацией стал общий оглушительный вопль. После такой эмоциональной разрядки всем предложили восстановительную программу с фруктами. Так что океан, возможно, и не ожидал, но получил мощную порцию человеческих эмоций. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720235.

0: Boy.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В горах после снежной лавины теряется 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела. Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья избавиться. Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалина. Саундтрек к фильму «Скалолаз»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномаркой Mitsubishi отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Меры пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кюветы. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания. Она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217072235. Волны настроения и

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметь.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
3: кромке. Ромашки в руке.
5: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35.
7: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Джоанна Стейтон – молодая, красивая, но высокомерная и взбалмошная миллиардерша, владелица роскошной яхты. Когда судно останавливается для ремонта в небольшом городке, она нанимает плотника Дина Профита, чтобы тот произвел некоторые переделки в ее гардеробной. Однако, вместо платы за работу, Дин буквально вылетает за борт, ведь Джоанна всегда и всем недовольна. Выйдя ночью на палубу, Джоанна падает за борт, никто этого не замечает. Но яхта уплывает. Позже ее спасают, но она полностью теряет память. Дин осуществляет план мести, забирает Джоанну из больницы, переименовывает ее в Энни и объявляет своей женой и матерью своих четырех несносных сыновей. Саундтрек к фильму «За бортом».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Меры поддержки врачей, особенно малых населенных пунктов, беспрецедентные, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В Москве прошел завтрак со смыслом вместе с министром с участием Мурашко. Он состоялся в рамках Всероссийского форума медицинской молодежи. Мурашко уточнил, что в зависимости от субъекта, молодой врач, приезжающий в населенный пункт, получает в первый год выплаты 1 миллион 600 тысяч рублей к своей зарплате, плюс соответственно, предоставляются там или жилье, или участок для строительства жилья и так далее. Если это пара врачей, то, соответственно, тут вопрос уже жилья, в общем-то, быстро решается, заключил министр. Платформа Яндекс.Клоуд опубликовала рекомендации по восстановлению сервисов на фоне сбоев и предупредила о возможном фишинге. Типичные предлоги мошенников: данные повреждены, войдите для восстановления, или аккаунт заблокирован из-за сбоя, компенсация за простой, укажите реквизиты, срочная миграция, откройте вложения. При этом Яндекс никогда не просит по электронной почте пароли, реквизиты карт и удаленный доступ к аккаунтам. Добавлю, Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе, восстановлен доступ к переводам и платежам для части пользователей, оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Некоторые функции Яндекс.Пэй все еще недоступны, возможны ошибки при отдельных операциях. После атак БПЛА на дата-центры Яндекса инженеры полностью перестраивали инфраструктуру, чтобы вернуть доступ к привычным функциям, поэтому восстановление занимает больше времени. Кабинеты всех школ будут оснащать единым оборудованием благодаря новому стандарту среднего общего образования. Это сообщил эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Ранее стало известно, что с 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, утвержденному Министерством просвещения. Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или удаленной территории. Стандарт включает как перечень мебели и систем хранения для учебных кабинетов, так и средства обучения по конкретным предметам. От школ не будут требовать полного оснащения всех кабинетов уже к сентябрю следующего года. На этот процесс предполагается переходный период в несколько лет. Водители, которые были лишены прав, должны для их возврата сдать экзамен на знание правил дорожного движения и заплатить ранее наложенные штрафы, а в некоторых случаях пройти медкомиссию, сообщили в МВД. Водитель имеет право вернуть права по истечении срока их лишения за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, гражданин должен будет оплатить наложенные на него все административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Помимо прочего, если человек был лишен прав из-за пьяного вождения или передачу управления автомобилем пьяному человеку, а также за отказ от медосвидетельствования для возврата водительских прав, он обязан будет пройти медицинское освидетельствование. Курс доллара на сегодня, 13 октября, 83,92. Курс евро, 94 рубля, 4 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Супруги-блогеры Чунг приобрели умную зубную щетку за $500. За такие деньги она должна была впечатлять. И действительно, внутри есть встроенная камера, фонарик и чистка с использованием искусственного интеллекта. Многие решили, что блогеры получили деньги за рекламу, но те заверили, им никто не заплатил. Впрочем, и рекламы не вышло. Камера, которая должна была в реальном времени показывать налет и прочие неприятности, толком ничего не продемонстрировала. Супруги назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Комментаторы в интернете тоже отметили, что обычные щетки отлично справляются со своей задачей. Возможно, не стоит превращать их в гаджеты будущего. В конце концов, чистить зубы – это одно из немногих занятий, где меньше всего хочется смотреть в камеру. Иман Кивини совершил пешее путешествие, которое кажется почти невероятным. Он прошел из Стамбула в свой родной ирландский город Клермарис. При этом 6805 километров за 369 дней мужчина преодолел босиком. Иман стал мировым рекордсменом, но признается, что иногда жалел о своей затее. Асфальт стирал кожу до крови, в ступни впивались осколки стекла, а однажды в рану попала инфекция, пришлось сделать недельную остановку. За неделю до финиша он вдобавок сломал палец ноги. Но все трудности остались позади, и герой все-таки дошел до дома. Босой путешественник вызывал немало удивленных взглядов, но люди в основном проявляли любопытство и доброжелательность. Теперь у Имана есть не только мировой рекорд, но и, вероятно, самая закаленная пара ног в Ирландии. Наш герой истории решил впервые попробовать тайский чай со льдом и заказал напиток на дом. Его удивила необычная тара. Чай был налит в пластиковый стакан, который поместили в бумажный. Мужчина вынул пластиковый пакет и проткнул его трубочкой сбоку. В результате напиток вырвался на свободу и залил весь стол. Сам чай мужчине очень понравился, а вот способ употребления остался загадкой. На помощь пришли тайцы. Они объяснили, что пластиковый пакет нужно оставлять в бумажном держателе для устойчивости, а трубочку вставлять не в бок, а сверху, туда, где пакет завязан резинкой. Так что тайский чай со льдом – это не только напиток, но и небольшой квест. Главное – не торопиться и не пролить все при первом же глотке. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп!
3: Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
2: А если дорого?
3: Диагностика при ремонте бесплатна.
2: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
2: А телефон?
3: У меня он вообще не включается третий день.
2: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
5: Комсомольский, 28.
2: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
3: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла, главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Агенты ЦРУ и в то же время лучшие друзья Франклин Фостер и Так Хэнсон отправляются в Гонконг, чтобы поймать международного преступника Генриха, который владеет оружием массового уничтожения. В ходе миссии брат террориста погибает, а сам Генрих ускользает. Обоих агентов отстраняют от дел. Они возвращаются к мирной жизни, но вскоре между друзьями начинается война из-за сексапильной красотки Лорен, а тем временем террорист продумывает план мести. Саундтрек к фильму «Значит, война».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномарка Mitsubishi отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Меры пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кювета. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания. Она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц в эфире.
2: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
3: Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170722.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марсела Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марсела Нией. Во второй рассказывает о боксере Бучи Кулидже, купленном Уоллесом, чтобы сдать в бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. Саундтрек к фильму «Криминальное чтиво».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле не видят прямой взаимосвязи между договоренностью президентов России и Соединенных Штатов по поставкам дизельного топлива и украинским регулированием. В то время как Киев попросту утратил ощущение реальности и адекватности всего происходящего. Москва выражает убеждение, санкции Евросоюза и другие действия Европейского блока, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки. Российская сторона обращает внимание на обсуждение в мировых СМИ темы европейского цинизма. Политические и экономические противостояния в мире уже привели к продовольственному кризису, от которого страдают прежде всего нуждающиеся страны. Президент Владимир Путин выразил уверенность, по мере отхода от западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно улучшаться, двигаясь к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Российский лидер добавил, основной задачей в настоящее время является их минимизация. Правительство России обновило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в горизонте до 2030 года, утвердив базовые и консервативные сценарии. Повышенные ориентиры по внесению удобрений, вовлечению сельхозземель, самообеспеченности молоком, фруктами и ягодами. В документ включены показатели технологической независимости. Доля отечественных семян должна достичь 75%, ветеринарных препаратов 70%, вакцин 61%, кадровая обеспеченность отрасли 95%, площадь вовлеченных в оборот сельскохозяйственных земель установлены на уровне 13,25 миллиона гектаров. Новый ориентир по экспорту превышает 55 миллиардов долларов. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным Социального фонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше, 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в прежнем режиме с 5 ноября. Те, кому пенсия обычно приходит 2, 5 и 6 ноября, получат выплаты строго по графику, так как эти дни являются обычными рабочими. Добавлю, в этом году 1 ноября выпадает на воскресенье, поэтому пенсию выдадут в последний рабочий день этого месяца, 30 октября. Порядка 968 тысяч новых легковых автомобилей было продано в России по итогам трех кварталов нынешнего года, что на 8% больше, чем за аналогичный период ушедшего. Основными тенденциями рынка в текущем году стали нормализация товарных запасов, рост доли автомобилей глобальных брендов и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Отмечается, после затоваривания прошлого года запасы у дилеров и дистрибьюторов сократились до оптимального для рынка уровня 2-3 месяцев продаж. В целом, на рынке сейчас нет ни дефицита, ни переизбытка автомобилей. При этом в третьем квартале отмечалась нехватка электромобилей, гибридов, а также машин с дизельными двигателями на фоне повышенного спроса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 4 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай FM.
0: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае предприниматель Джан Садзяо открыл салон, где снимают стресс необычным способом – нежными почесываниями. Заведения работают в Шэньчжэне, провинции Гуандун. Клиенты ложатся на столы, как во время массажа. Сотрудницы с длинными накладными заостренными ногтями чешут им спину, а иногда плечи, шею и лицо. Желающих хватает. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Идея пришла Джану после популярного видео в интернете. В нем женщина чесала спину мужу, а комментаторы писали, что готовы заплатить за такое удовольствие. Предприниматель решил дать людям эту возможность. Теперь в Шэньчжэне можно официально заказать то, что раньше просили, только домашних. В национальном парке Хаоян в Таиланде дикие гиганты иногда заходят в гости к людям. Недавно слон по кличке Пхлай Дуан ночью наведался в ресторан тайского барбекю. Он с большим интересом исследовал заведение в поисках чего-нибудь вкусного. Кстати, ранее этот же гость уже появлялся на траурной церемонии, где изрядно напугал собравшихся. Впрочем, на этот раз все обошлось. Сотрудники службы наблюдения за домашними животными аккуратно сопроводили Пхлая Дуан подальше от людей. Главное – не раздражать его и не мешать изучать меню. В итоге и животное осталось довольно, и посетители ресторана получили незабываемый вечер. В английском курортном городе Салкомб живет чайка по имени Роджер. Несколько лет назад местный предприниматель Марк Хоури приютил птенца, оставшегося без родителей. Со временем выяснилось, что птица может приносить пользу. Роджер патрулирует улицу, где расположены заведения Марка, и охраняет магазины, горожан и туристов от других чаек. На курорте пернатых много, но улицу с Роджером они стараются обходить стороной. За работу охранник получает не деньги, а креветки, примерно на 1,5 фунта в день. Такой зарплатой он, судя по всему, вполне доволен. Туристы тоже в восторге, особенно дети, которые постоянно спрашивают, где можно увидеть знаменитую чайку. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Приструнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Пять друзей детства встречаются после 30 лет разлуки в летнем доме у озера на уикенд в День независимости. Они приехали сюда с семьями, чтобы почтить память школьного тренера по баскетболу и отпраздновать 30-ю годовщину чемпионата, в котором они вместе выиграли. Саундтрек к фильму «Одноклассники».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномаркой Mitsubishi отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Мерой пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кюветы. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания, она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Ночью 10 октября в Валдайском округе от управления иномаркой Mitsubishi отстранен 22-летний водитель в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее, в 2024 году, этот житель уже привлекался по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортом в нетрезвом виде». Тогда суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Сейчас же в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортом в состоянии опьянения». Бывшего прокурора Валдайского района Татьяну Дубровину осудили за взятку. Дело рассматривал Валдайский районный суд. По версии следствия, она получила 15 миллионов рублей за покровительство коммерческим структурам. Приговор – реальное лишение свободы. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Этапирование в Лефортово не состоялось из-за состояния здоровья. У Дубровины сахарный диабет. Меры пресечения оставлен домашний арест. Другой информации пока нет. Валдайский районный суд продлил срок содержания под стражей 38-летнему гражданину Беларуси, обвиняемому в кражах. По версии следствия, в июле этого года у водителя-дальнобойщика, съехавшего в кювету деревни Ижицы, из кабины пропали сумка с ноутбуком и барсетка с банковскими картами. Позже с карт оплатили покупки на сумму более 5000 рублей. Установлено, что к краже причастен мужчина, который помогал потерпевшему выехать из кюветы. Свою вину он признал. Суд учел, что обвиняемый иностранец постоянного жилья в России не имеет, по месту жительства на родине характеризуется отрицательно. Оснований для смягчения меры пресечения нет. Срок ареста продлен по 12 ноября. Жители деревни Ивантеево Валдайского округа пожаловались в Роспотребнадзор на плохое качество питьевой и горячей воды. Речь о доме на Озерной улице. Ведомство запросило информацию о ТСЖ «Валдай-5» и ресурсоснабжающей организации ТК «Новгородская». ТСЖ ответила, что горячую воду и подогрев обеспечивает тепловая компания. Она напрямую заключает договоры с собственниками и получает плату. Сама компания заявила, что анализы воды по этому адресу не проводила и жалоб от жильцов не получала. По закону, организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны контролировать качество воды, разрабатывать программу производственного контроля, проводить лабораторные исследования не реже раза в месяц и сообщать в надзорные органы, если вода не соответствует нормам. В итоге ТК «Новгородская» таким контролем не занимается, что нарушает требования законодательства. Компания объявлена предостережением. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: тени на фоне. Плавимся в стоне. Два тела на троне. Двигай в унисоне.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. Плюс +7 902 149 7533.

0: вот это красное. Папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
1: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц. В эфире.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Вы слушаете Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю. Вот ради этого и хожу». Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Осыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.